Ну, Петя, Саша, вы сели по направлению, а с дистанции вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, позиция ара локал. И был морг, что ли, на локации, а там морг, что ли? А он фир, как и фат-фат, и на там морг, что ли, ара там ли, а, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, Айтахан Моруксе Селук, Невемака, Удар Лавост. Не то же, Пайя Мунту Камеру Бе, и после того, как Айтахан Моруксе Невемак Афетаду. И Ромак Асвена Дя. И да посидя,

0: Кирексина тама вагаде бааныга мата серита тенфал, но не было афета гавата сауди баакумна сенема уза баткинда писанна.
1: Ovintis, neimak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.